Ayarsar gambar kogonu warkimde jimjil denjiqin itini adal hujung chigi egu nyamjilgusa chizgi yolgu dihan chigi yang tohnan chigi egu di jintadan ayarsar gambar kogoti warkimde yang jimjilgi chigura tohnchin namura manga yang chibshonguni namuga nangsil yang manyongazgu kutirtabkada jachi kalwatang jachi lamro sosu nga tsog dagi chugu ayarsar gambar kogonu warkimde jimjil denjiqin layang chigi tohnan egu di gora da самжигзай хазтан жура саны кантан кансгина ярса гэмбэр когути варкам де та денжигдэн чиги галента на кркрегу ди конида тобжонсгина шагызида тэни та чет дэнгэлэтсэндэн аян чу ярса гэмбэр когути варкам дэг андрон денжигзи андамугалан жизгодиго жачи калватан жачи ламро сосуг мачу ленцэндэ нянда тэни варкам де та ярса гэмбэр когун жогоны яна суйдаваны dan damu ge mana so so ge nyanda tengi aranganang nge tani yabdeen jgandila chegi toh nang tang nyam jgogo ge dip shuwa tgisim zgiji ju jena bari wa xin gen.

ᱱᱟᱜ ᱪᱤᱫᱤᱠ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱛᱢᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱧᱮᱨᱛᱩᱱ ᱭᱮᱴᱤᱠ ᱫᱟᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱥᱢᱪ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱩᱵ ᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤᱨ ᱫᱤᱜ ᱦᱩᱪᱤᱱ ᱛᱮᱯᱥᱩᱱ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱨᱡᱤᱱᱛ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱞᱤᱡᱩᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱭᱚᱠ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱸᱡᱮᱱ ᱨᱚᱣᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱢ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱛᱢᱚ ᱠᱟ ᱛᱮᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱨᱫᱟ ᱫᱤᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱯ ᱪᱮᱴᱜᱤᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱩᱵ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱠᱟᱯᱥᱩ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱠᱟᱯᱥᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱩᱡᱩᱝ ᱣᱟᱨᱠ ᱢᱮᱨᱚᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱟᱨᱢᱟᱨ ᱡᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱤ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱡᱩᱡᱩ ᱡᱟᱡᱩᱵ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱥᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ

Tandem record kah sanjir injina nyengun ar masbu orig jangchung kalar ce kurzong chibde chin demre todum ra chin ga yang dalang kurna nga mana gali sunu ga damu ga ta jotun ani jawis tanga jagda tang chedrin damu ni so ka chestung ge chu ni chik ma sunna ta ji ge jemsin che puzra natin che puzmar yin na yang Нех чик мандатни тандымдык чыргошон донура яна нех чик маньон замгада кырге чугу андымдык дингл тенгасун нуга нанцылтаниге мыхчика тештапгада чу намзгинара оталала гэж лонкурнам нех чик мини гал месежинара яна одан да шайыз гэрсегенара отомуга кырге нанцыл яна каярсыта да мыбзажу хачан калчега тинанин хуэнгина нештоне тикрданавага цэп чигнийга юунд музга тай чуг калаба хартдаг чэз гэж хэлсэн зэг гол онгор чонжиг зүгээр датанги аржалам аних чи хсм г тай чуг ламар дан жогот цэ кулун андамны ятгур чинг сэвсэрэг гот ван хэр тух шун атана чэртэнг гол онгор тинга ньор нгар цусаг гон дом гүндэ чэлэн курдг лэтэр нга не тигдэл сон датан них чи гэсэн зэг антитап г Там мы не тупа ге сепсири кровар ким тех тигни крги лосу тангда тигни ни а калова тег крги не на уголин югун дэг о да джинглка рамзинг цапчин да вяли а те тан чапчиг да о да а нагна ону ма тамчилара крги хсада тани та калова ге манан да чамглка гони харсра чендин вяли джинг гони чендо че гони ондарка о да сосу ге чиг тартхой гона да тан Тунха мама чендин жакурулм денг ча чамг рев гони сутана Так, артыгыка геймога калава дэла лосу тунгатан гурму нивжаг чапа тиянчик калавага лартыглакани гарма хысым тиянчугутан. Тиянчик үчу чухы невалакани ян дар ngавага нантызга пшеруга тислу бжа емыта музга ян агын чазгы чазгы сензыг улан куртаму чонжизу курдатанги дар жалама нескі хысымга варкабтана жугурчи рцейкулзун чубда чендимры додымра чинг Такырги шепширикуна варкабтани, шепширикуна варкабдайян, чертонгы, тагы ланкур чонгадийнанга, не вадын томувдана чоқырара. Кырги не вжел тілін жоқ, нех чикіп галок. Ти тапкан рэмін ертуқпайгы калуватайла хосуқтың атан девжинты, ота не вгалін жоғын тагы анесі цапчинтан. Ти кырги нанцылтара, ота сосу чонхомын чайлын жақып рөлін дэн жоқ жатымдығы жер зондатыңи гүрмін небжатан карма қысым тенуға нымуға неслуға дозым сонжина кіргея чугу талан күрнаға вғалин жоғына бар ата таруң жинар алан күрнаға вғалин жоғына дымуян сағы жан таңа жаннар дейр жен тұйоку ка

0: ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱི མི རྒྱུ ᱛᱟ ᱞᱤᱱᱚᱭ ᱪᱩᱪ ᱪᱩᱞᱤᱱᱚᱭ
0: ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱨᱮ ᱟ
1: ᱛᱟᱜᱞᱤ ᱠᱟᱛᱟᱞᱤ ᱫᱟᱱᱚ ᱢᱚ ᱱᱟᱨᱮ ᱟᱨᱦᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱜᱩᱱᱟᱨ ᱞᱟᱪᱤ
0: ᱟᱡᱟ
1: ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱩᱠᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜᱟ ᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱫᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱨᱤ ᱣᱟᱞᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱤᱠᱩ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱨᱢᱩᱝ ᱠᱤᱞᱤᱯᱟᱥᱤᱠ ᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱥᱟ ᱯᱟᱭᱤᱞ ᱫᱮ ᱱᱟᱝᱡᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱡᱮ ᱨᱮᱢᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟᱨᱛᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱡᱟᱱᱤ ᱡᱩᱯᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟᱡᱜᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡᱟ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱟ ᱨᱚᱠᱟᱢᱟᱱ ᱪᱩᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤᱱᱟ ᱣᱟᱞᱟᱝ ᱣᱟᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱝᱠᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟᱜ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱠᱨᱤ ᱡᱚᱯᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤᱱᱟ ᱚᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱫᱟ ᱪᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜᱩᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱫᱤ ᱡᱟᱞᱟ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱟᱢᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱪᱮ ᱱᱤᱣᱟᱡ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱪᱩᱢᱟ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱠᱷᱮ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱪᱩ ᱪᱚᱭ ᱱᱤᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱠ ᱠᱮ ᱥᱚ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱯ ᱪᱩᱱᱟ ᱱᱚ ᱪᱤ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱩᱠᱟ ᱢᱚ
0: ᱛᱟ ᱩᱢᱟᱜᱟ ᱠᱚᱴᱚᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱪᱤᱱᱪᱟᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱯᱩ ᱠᱷᱤᱛᱚᱢᱟᱛ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱟ ᱛᱩᱪᱤᱜᱞᱮ ᱱᱤᱪᱩ ᱡᱩᱴᱟᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱟᱱᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱯᱩᱫᱤᱣᱟᱱᱭᱟ ᱥᱤᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱧᱮᱱᱡᱚᱢᱩ ᱧᱟᱱᱡᱚᱢ ᱱᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱩᱪᱟᱠ ᱪᱩ ᱜᱚᱢᱩ ᱴᱷᱟᱡ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱠᱩ ᱪᱚ ᱜᱚᱥᱟᱠ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱟᱞᱚᱝᱟᱞᱟ ᱠᱮᱱᱡᱟ ᱛᱤᱡᱩᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱩᱪᱩ ᱞᱩᱥᱢ ᱵᱟᱢᱵᱩᱨ ᱛᱟ ᱞᱩᱥᱢ ᱵᱟ ᱪᱚᱱᱡᱱᱟ ᱪᱩ ᱫᱚᱢᱤ ᱜᱚᱢᱩ ᱴᱷᱟᱡ ᱡᱟᱞᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱱᱟᱢᱟᱡ ᱫᱮᱣᱟᱞᱟ ᱜᱚᱥᱟ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱪᱚᱱᱡᱱᱟ ᱧᱩᱝᱜᱩ ᱚ ᱢᱚᱛᱚᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱩᱞᱟ ᱡᱚᱥᱚᱥ
1: ᱪᱩ ᱪᱟᱱᱡ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱣ ᱫᱮᱣᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱮ ᱱᱩᱜ ᱠᱚᱴᱟᱢᱚ
0: ᱨᱮᱢ
1: ᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱷᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱪᱚᱝᱩᱝ ᱱᱮᱠ ᱚᱪᱩᱨᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱤᱵᱩᱱ ᱜᱚᱨᱢ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱩᱱᱩᱜ ᱪᱤᱢᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱩᱱᱩᱜ ᱫᱮᱣᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱟᱵᱡᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱪᱩ ᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱝ ᱟᱝ ᱤᱪᱮᱱᱡ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱨᱪᱩ ᱤᱪᱩ ᱞᱟᱭ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱟ ᱡᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱱᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱮᱠᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱟᱵᱡᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱠᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱫᱚᱨ ᱡᱮ ᱜᱚᱥᱟ ᱤᱪᱩ ᱱᱩᱜ ᱱᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱱᱡᱟᱝ ᱫᱟᱨᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱟᱱᱡ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱯᱷ ᱫᱤᱣᱟ ᱛᱟᱵ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱱᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱮᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱚᱞ ᱨᱤᱡᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱠᱤᱪᱩ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱮᱨ ᱡᱩᱛᱟ ᱪᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨ ᱛᱩᱠᱟᱹ ᱭᱩᱠᱟ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱦᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠᱷᱟ ᱩᱱᱩ ᱪᱤᱢᱪᱟ ᱜᱟᱛᱨ ᱪᱤᱢᱪᱟᱱ ᱜᱟᱭᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱞᱤᱱᱩ ᱡᱚᱯᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱫᱜᱤ ᱪᱤᱱᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟᱞᱤ ᱜᱮᱭᱩᱠᱟ ᱛᱮ ᱦᱟᱱᱪᱷᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱟᱪᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱢ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱞᱚᱯᱛᱨ ᱪᱤᱱ ᱜᱟᱭᱩᱠᱟ ᱪᱤ ᱟᱥᱤᱱᱛᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱱᱮᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱞᱟ ᱱᱟᱱᱟᱱ ᱛᱩ ᱪᱮᱛ ᱜᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱢᱟ ᱡᱩᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱜᱟᱝ ᱤᱛᱷᱤᱱᱤ ᱞᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱯᱪᱤᱢ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱛᱚᱜᱫᱚ ᱱᱚᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱤᱧ ᱡᱤᱜᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱱᱮᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱪᱩ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱯᱨ ᱠᱟᱢᱟ ᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱞᱤᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱡ ᱞᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱱᱮᱛᱚᱱ ᱡᱟ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱪᱩ ᱱᱚᱢᱩᱨᱟ ᱠᱟᱱᱚ ᱢᱟ ᱤᱠᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟᱢᱚᱜ ᱥᱚᱱᱮ ᱤᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱞᱤ ᱱᱚ ᱪᱷᱢᱚᱭ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱨᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱛᱮ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱱᱤᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱟ
0: ᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱫᱩᱪ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱤᱠᱮ ᱢᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟᱜᱟᱝ ᱪᱩᱱᱤ ᱜᱩ ᱛᱤᱜᱤᱱᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱢᱚᱥ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱩ ᱫᱤ ᱠᱮᱱᱡᱟ ᱪᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱮᱱᱡᱟ ᱪᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱛᱮ ᱪᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱮ ᱧᱩᱜᱩ ᱞᱮᱡᱩᱣᱟ ᱧᱩᱜᱩ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱡᱩ ᱠᱩᱪᱨᱮ ᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱜᱩ ᱧᱮᱱᱜ ᱠᱚᱨᱥᱤᱠ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱥᱤᱠ ᱫᱤᱡᱩ ᱟᱜᱚᱢᱩ ᱧᱩᱜ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱥᱤᱠ ᱫᱤᱡᱩ ᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟᱱᱟ ᱧᱩᱜᱩ ᱥᱤᱢᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱡᱩ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱭᱟ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱭᱟᱱᱫᱤ ᱠᱩᱪᱚ ᱨᱚᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱱᱟ ᱢᱩᱛᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱩᱨᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱟᱜᱚ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱜᱚ ᱪᱩᱱᱫᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱥᱚᱝ ᱪᱤᱠ ᱧᱩᱜ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱧᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱᱥᱚᱝ ᱛᱟᱢᱟᱡᱤ ᱜᱚ ᱪᱩᱱᱫᱮ ᱱᱤᱥᱱ ᱨᱟᱢᱟᱡᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱫᱨᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱣᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱣᱞᱤ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱩ ᱜᱟ ᱯᱷᱚ ᱜᱚᱢᱩ ᱜᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱᱡᱱᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱚᱱ ᱪᱩᱥᱤᱢ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱚᱱ ᱪᱩᱥᱤ ᱞᱟᱝ ᱟᱡᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱟᱡᱟᱛ ᱠᱟ ᱡᱟ ᱯᱷᱚ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱪ ᱟᱡᱮ ᱦᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱢᱟᱥ ᱨᱮ ᱚ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱠᱟᱨᱛᱷᱟᱱ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱪᱩ ᱱᱚᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱞᱤᱱ

0: Дэвтгэ жарий ра яна аргун хахузи танди инжина мандухтанг шиг мангаз юк гангтар тугу чонгчонг цамаг хөрөнг паса пайк сетэн тэтара якуз гэжэн юкси гэчи чэрга ама тэмура аргун хахузи тэги сетэн ра юк гангтар дэнжина тамжик жохтанг лакана ян кэрги лунга сосуг тамжи жохтанг ян мандак тичэнг тугу чонгчонг цамаг хөрөнг паса пайна юнуг ама тэмура аргун хахуг тамжил Tengjina yakuzga khihtigo yangna reptki jari rasika gangtar injina chi anastam dechi nyana anastam de chi shek anastam dinangna ngasi gugu no ga neligra lhapsa chasig ton gyo ka tishwa samjig yakuzga thungo
1: Chin dan jin na chong chok po so chi so de moi na ngana gang jong sa thong mu lob ji lo ma che gong choi ni ga na tam ga ka bi shang la ra gong tong chen nong ser gana gana az ga da ra gong ka kho ma ni ga ra de chi ja ri ma ni ga chim chi da z ga ama ra gong ra ama chen nong ni ga de jin dan nyam ge jo ma tha gen jo z ga nyen chi ga da ama chen nong ga ama ra gong ka ro sa tang ina yo chi ri song ge de chi ja ri ma ni ge si dans ga arogun kha kho ga tarung ra ama arogun yong ge yong do li ge ge da s ge te ma chik tarung ra song ye ama chen mong ama chen mong ama chen mong ni kha ma yong ge yo ke de si ji ne ri ama chen mong ge arogun kha kho a yong go ke yong go ke che ka ma ta jo li jo mi gong ma na jo ma sta go zhan zhan sting go zhan zhan ti yong go ke de si xian ne ri Tani ta harugun kakho ga de na langi yo sungi yo gugi ta nari. Ti shi nangin harugun kakho yang sungi amab jen munga. Amab jen munga, amab jen munga. Nye ka ama yunga oka tazi jen nari. Amab jen munga harugun kakho a. Yunga oka, yunga oka. Che ka ama ta jo li jo mi war ma na jo ma shtangon janja, shtingon janja ti yunga oka. Tazi shen nari. Nye naksam goncho ni harugun kakho yang sungi amab jen munga. Amab jen mung, amab jen mung. Nge ka ama yunga oka, tazi jisao ni. Amab jen munga yung, yunga oka, yunga oka. Che ka ama ta jo li jo mi shu ma na jo ma shtangon janja, shtingon janja ti yunga oka. Tazi shen nari. Dir gomu, arogun kakho gan dangzik jayi. Ama sungin dumu zungor tara darung rapshi rarang jimeno, da chizgini nan doli ta, sungi amab jen mung sungin kong lani nyani da sao ni ta. Amab jen mung zhe tuk jari ya. Ndu ndu ndu, so, ndu ama zhugun gan go tari, ndu ama zhugun gan shkung ari, so, to se gunu gozi. Da ni ta zhugun kakho ga sem zhug chigdigi, ganyim ta chizg zungkori yo sungi yo wussonzi. Tani ta amab jen mung zhe tuk jari ya. Aro zhe tuk jari, nari nga jo ma tiga song khuni, zhugun kakho yungi chosh zhe se ra, chon jo mening go. Da zi sao ni, ar zhe tuk jari ga ya zi dangri. Tani ta, shi narka amab jen mung jo ma tiga song khuni, zhugun kakho jigi yungi ta zhe tuk jari ya. Aro zhe tuk jari, ani gash tse gan jori, da zi nari. Tani ta, Nikash tsegan jori, da zindari. Tanita, chichik jari ga, o, nge ka mui sekra, nge ka ma ga chua ma sat tonari, daga nga chuan rukhi marci sekka, da zindari. Tanita, rukun kakho ga, ama niki tondag remu, o, niki chizgiri, o, nika tang mara, tsegir goi na mani, da zishasani, chichik jari ga, dang zikjai. Tera, machukji meka, ena niga chizgir tseji, da zindari. Tanita, rukun kakho ga, ani ga chukun gomba lar tseri, to zisao ni, chichik jari ga, nge kama ga sekara, chukun gomba li mar tse seka, to zinari. Tanita, rukun kakho ga, ena ani ga tarki jigar tseri, to zisao ni, chichik jari ga, nge kama ga sekara, tarki jari ra mar tse seka, to zinari. Takita, rukun kakho ga, ena ani ga mdaan penar tseri, to zisao ni, chichik jari ga, chukka, Tau zinari. Tanita, arugun kakho jigi songi, shtsa kaga chichik jari ndazgilidan, arungi shtsik ndazgilidan nari. Tanita, arugun kakho ga tarungra chichik jari ya. Aru chichik jari, ngana chunga hon, tau zinari. Tanita, chichik jari shtsa agamda kaga, arugun kakho chichik jabsaoni, shtsa agamda yangnika galunga kari usonari. Tanita, arugun kakho ga shtsik nda kaga ta, Jari, Sali Talich Jabsoni, Jari, Yamdro Mandro Imahi, Langi da Sonita, Anik Chumniguarachjeta, Argab Zoribjordanri. Tani, Amab Jinu, Semchigi, Joma Tomatoa, Shirayon Soni, Rong Kahu, Jari, Sali Jornurgiz, Tanita, Rong Kahu, Ji Sonita, Ligzazgat Hidan, Ligzag, Rong Kahu, Ligzia. Акылыгзы. Ңа хазыгу жағылық күсәттіңа, мазыгу отап жек күсәттіңа, жетчік жәрінгар күсәттіңа. Дар күң сауына күң рінжі, ғылеп сауына ғылеп рінжі. Дұп зі сауны. Акылыгзыгы, я, чүрге күғаңы лүгче ғылеу адың. Дұп зіндір. Данида, арғын кәкі өбжі кейсуңға лүгзігі әрінгамі кайуға ғылеп тұңныр. Данида, амабжемнің лүге-лүге юңи. Арғылыгзы. Арна чүр-чүр жәңгі сүгті тұң-тұң жәңзің марға. Марш сена қанни күйін пала, мағу сена арна айық жола. Дөп зисауны, лүгзі чек шыттіғына. Тасу мазға аңы лүгчендіна йоқазығда енжара, дөп зидаңада. Арғын кәху, арғын кәху чи-чи, амар жүмін тұнта. Дөп зинірі. Данида арғын кәху лүгчені қарлықсы қычығдың ең чи сонырі. Дани Арахун кахо чи сонян норцзга тигданэр. Арахун кахо акнорзы. Ма хазго чаклык кысаттыңа, мазго чапчек кысаттыңа, чечек жарингар кысаттыңа. Та кунса она кунрынжи, глепса она глепринжи. Тыв зисауни норцзга я. Чүргө кугаңы норчо ни глеват. Тыв зинэр. Данита арахун кахо жиги сон норзга арнами кайга глептанэр. Дани амабжин ноян лиге юнги. Ару норзы. Анар жүр-жүр жәңгі сүгді тұңғын жәңзің марға. Марғы сені аңи күн пала, мағу сені арына айық жола. Дөп зисауны норзығы, арға, ңы нор чен айу. Дөп зинір. Данида арғын кәху чи амар жүнің тұнта. Дөп зисауны арғын кәху жүн ердің нор чені қарлықсы өлі дап чи сонар. Данида арғын кәху ең чи сонар, штар зызға тұғдыңнар. Данида арғын кәху Акыртарзы, ңа хазыгу чақылық күсәттіңа, мазыгу чапчек күсәттіңа, жетчік жәрінгар күсәттіңа, тақуң сауына құң рінжі, қылеп сауына қылеп рінжі. Дөп зі сауыны, акыртарзығы, я, чергей хуға ңы шташчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчанчан Старин дэгу, дэбзинны. Данита, амабжину, лэгэ-лэгэ юнгэ штарзэя. Ару штарзу, она чур-чур дзянгэ сэгта тун-тун дзянзэг марга. Марг сэна ханьгэн пала, маку сэна арна яхчула. Дэбзиса они, штарзэг, рэгэ-рэгэ, нэ штачэ на ю, дэбзиннэр. Данита, амабжину, штачэ хчэгзэгса они та, штан джугэ чэрэ, ямжу, мамжу и чэрэ. Штарч чэнг-чэнгу, танчэ чэзгэ сунь та, гэг казэг нэ хчэгэр дэнса они, Арахан каху штыксэй таң ахуңи, ганигилымзу нэхцэбсэй уасуңнэри. Данида, цицизден гурн цама, ганигилыма гархузы хаджи, арахан каху гэшнгэнна, нжонзы ка саран кори, арахан каху хути даусг. Данида, арахан каху штигны гэдэгэйда, акэнжон, акэнжон, акэнжон, акэнжон, акэнжон гэшна сэрнаари, акэнжон гэрах сэрраари, акэнжон, акэнжон лайг, артагана амабжэмнон гэвдай юнгук, тэвзи сауни. Акэнжонгэ, ха-ха, джэггэн майна чэзгэрэ, чэргэ хуғангэ нагун нагалэвад, дэв зиндар. Данида, аргун каку джигсун акэнжонгэр нагун нагалэвну, нэ, амабжэм нуян лэгэ-лэгэ юнгэ, акэнжонгэ, акэнжонгэ, ана чё оранга джэнзгэ, сэгта тун-тун джэнзгэ марга, марга сэна ганигэн пала, маку сэна арна яхчэла, дэв зисауни, акэнжонгэ, нэр нагун на ю, нэр нагун нун на ю, чэргэ хуғазун. Дэвзи сауни, амабжэнун хчин чунуэр акэнжонгэ рагалгузгэнэгэ тотэгэй чэрэй, амабжэнун акэнжонгэ рангунэй хэсонэрэй. Данида, рагун кахэ тангардэнгэ акэнжонгэ гуачэн чэвзидэнгэта рангжан сауэ сонэрэй. На чун чокпо цу, нэг наштэм шэц сарсонэ, табдэ мэши.
0: Я нянэвэ, дугу чун чун цу. Chukuchungchung Tsegung Tsugshenu ge Nahtam Ama Jemung ra Rigun Kaku Tamjila Nyanje yo ke Ri Tana Chi Shunin Zamlang ge Rijung Chikchinzga Chinyan Yuyi Rijung Di Kashin a Chan Yelma ra Tumsum ge Tamjil Tsik Ndi Nyana Tana Chi Tisil Tamzin Yela Nachung Shipi Ga Tsikin Jikti Chamba Rigpi Karkung Gana Shiju Yel Yangniwi tuku chungchung so terang po jar gimga tipa gashti kishkalam dani chicho zamlang shijung chakchin won khenjir mi huyin tsukku chukka shta salamara tumsum se gunu ga harijung da shikse chuyil tuku chungchung tsangma ga na jorjur he terang po jar gimga se gunu ga harijung de shibta nyungu ana ana zgata chya salama se ni omu chungchung zgi yosik ওমু চংচং তে সিগ সিজো গানি নিমাজ গায়ং মারগি সিগ সিগ সিগ নগছ চেমবুস কনা তোন তং জিয়া নগছ চেমবু তিন না দা খুয়া ইয়োকা ইয়োকা গ খংখং চংচং জিও নো মারগি এরগি মারগি সিগ ইয়াম ছারি ইয়া খংখং চংচং দিন না ছজ ইয়োনি না দন দলি কারওয়া খংখং চংচং তিন না ও সং জিয়া নিং নিবি টুকু চংচং ছো চিচিন দং জি গিওরা Hengkang tiyang na chasgi yujir. Ya chi matata nyan juyiko. Shkya salama hengkang gana asungi chikti yinu. Juzi yi tukuna. Hkyo ma gang gang ligoni garu sumi yonu rikitangzi ya. Ya da shkya salama ga hkyo ma dirga tongjir la. Margi ngimma yiri garu che che u nang ligonu ga hkyo ma nyong nyong zi tongi di zhuak chi nyang no. Хчома та хшиг цанди нучинг марги тума тава ширажгтэн хчина юнуг гарун жавагнэнг хчома нюнюнси тонс аре тара хчома та ян шиг чхвай нучинг ян марги матунга ширажгтэнс я дашча сламаг гару чунчунг хчома тонжерла тэни дашча сламаг гару чунчуна алгонуг хчома ти жоахсиньну ओ चोमा तग चोता सिग सिमनी करग चोचिगरा छलेनी तमुजन चेंग मरगी छमा थोंतांगजिया मरगी चोमा थोंई छारनुजिनी ता हो जिगतंगी अजिन त स्टेमोसिन चेंग ली थंग छाली या ता सुंग सिग आनी गोग दोली तनी यारन जुई सोनो न्याखंग गना थोंतांगस न्याखंग दिन नायंग न्याछस गा हसम योजगिया Ari tuk chungchung tsangmaga ndangzi gyo ra. Gungni tungnu gu hjoma porwa sumbu ra. Dani nyakang nang nyachak sumbu ndi dhukku sazgi ni na. Asi matata nyan yu yego. Dani dashja salama nyachak cheji u tukni nyaj yu yinu. Nyachak dhug nyardin sigi shamnu jenga. Zizg shamu yinu jenga marge dilakani nyana mandatsi. Dani marge nyachak nzhungu lakani nyaj yu yinu. Yang nyachin rungu tilaka ga nyadin zizg tignu jenga. Yang marge tilaka na yang nyana mandatsi. Ya, da marge nyachin chungu laka ni nyadir la. Marge nyachin chungu laka ni si nyano. O, nyachin chungu di nyardin ga shamtigda chaitang rambaz ginu jenga. Jatsalama di tukni nyayi. Marge ganyi la khorsongzi ya. Nyung niwi tuku chung chung su. Hengkang chung chung di doku dungo ma sazgi ni na. Chichi din dung arjiv. Ari po jarjim gishay juyil. Hengkang chongchong di dhugu da dumsum yinzgi ya. Shkya salama ganyi la khori da nukab di da dumsum bo shir khori arang kema tuan dangsi. Dhani da apa dungu

0: Кейбгей нэгна хсунгэв дэрцэ кэлэйо.
1: Хсунгэв дэрцэ ловри гэлэнгла чабьё.
0: Ловри гэлэнгна кейбгей хтамларийо.
1: Кейбгей хтамжи мэцэй ламтунгнэнгэйо.
2: Ховсу кейбгей хсэлэнг.

0: Okay. Shigu Kobden Lu. Dato aga tsitara.
1: Kobden ga da dembe tsiachi.
0: Da dembe tsiachi. Chuyila chiki khartan.
1: Tamuli yinkali.
0: Chindang jayi hi tamurela. Only. Ari, chikton gubja Kobden Lu ga da dembe aga tsiachi gara go.
1: Oh, yeah.
0: Yadani to aga samba munyo go. Чоох самбаму каптхны самлуутан жи тааж дэгөө чи хүнж гэж чу гутаран жогөр цацожи тангны гөрмүчэт хамбааз гэра авжааз гээ тон жина чи кан лэнжэ нигалэнжэ ари нигалэнжэ рела я тоо жомнюнго
1: я
0: тоо жому лиг янлга нга кангэр
1: лиг янлга
0: нга
1: го
0: Tani?
1: Kyungwa? Lakpa? Lakpa nigara, kunga nigara ngu chuinara?
0: Ara?
1: Injira yota?
0: Ari. Ari, liga yanla ngay na ngu tarkanla nigara tar nore la? Ari. Yata ni toa ngao munyo ngu? Toa ngao munyo chung ngunjuhko ni toa zinda go?
1: Ya, ya.
0: Чардын тиз нэ чадган гонжо чэ.
1: А?
0: Чардын ти. Чар ажг чар. Ла тартг дан ажг дэн.
1: Чардын ти. Аярка гонжо.
0: Аярка. Я наншил.
1: Наншил нема гонжо.
0: Нема. Хтэн кэрду.
1: Хтэн чэ чэ дэ.
0: Хтэн кэрду.
1: Хтэн чэ дэ. Чарва гонжо.
0: Чарва. Сэра ар.
1: Ари тэра ря.
0: Оли сэра. Зэнгэла. Чарва зэна ян. Тэгэ зэг мэнжка.
1: Зэнгэ.
0: Ya, tani tawa ti lantam nung hachang tuk, ya tajiga keta xeg ya.
1: Tani nya thomba zi chung tar, nya thomba zi chung tar ma xeg.
0: Nya thomba ar?
1: Nya thomba zi chung tamo zung, ta yintang kha zi yintang, muzi se kha zi yintang, ta sabuzo ma
0: xeg. Di, baiwa re la ta, nya thomba zi na ma zi na, nya thomba ta yara di lag chik tang na baiwa ga lukuk re la.

0: Дэрэв жгэц кичэр. Я чуар нгау мэнингу. Чунгу гэг сарту че мүзэ гэнгэнгэр. Чунгу дякэб гэг сарту че мүзэ гэнгэнгэр.
1: Чунгу дякэб гэг?
0: Ммм.
1: Because...

0: Чамцама сыта гэнкэргэ чэмэнд мэнукчонгэ арнигэ рэнтэн сончутэмэк. Сэмнийн жэна ася гэнкэргэ сэсилэ икиндэла сани рэнжэнгэ дачэ чонюм мэркэ икки сэсилэ икимэпи чэдэм мэнукчонгэ дандэргэ сэмайн жэна та чухамэ мэчэн тэмжэ кэвгэ хэзэ гэрнгэ сончу сэсэк кэрчэ чатымжа чатым лэхтэр сойэ сукэнэнтэ та дэнкэлтэн гэюнэ мэцэкэ кэчунжэюли кунгэ та кунгэ нэтүндэ тэгла та ган кэрну тэнкэрс юуныг чонгэ нга чи на дан жэю тэмбэлэнд зэрзун идэтэн мэмэ тимэра сэчи айун мэмэ тахкэлва сэсю ли кунгэ тэн лэнва сэнзэн ли кун сугэдэ дэн чэн идэтэн сэсю хэнин цухэнда цухтэ ааса жэн кэргэ жэхлэр гэни гэрэн тэн ра тэ тарта энжэна та торшиг тэбэ юуныг дуэнгэ жэю ли кунгэ дэхчун гэ чу энгэн лэг бузгэ жэмэну тэмэ цэгэ сэсю ли кунгэ да жэю гэ сэнзэн ли кун лада сэсю чизэ дуэнэ жэгмэн сухлада сэдрэсэг Седри дэтэнгэ цусиг манарга гэдэнди самчрын тунск. Тэнийн жигэн трэнадан жаё сэнзэн ли кунг сэсюджизэн дэ танлэм си дэтэнгэ агур тэни ратон зэсу нэмэзг тэнгэ дэтэнгэ аранды чиг сужиз. Тэмэцгэ ойг сэсил адорынян азг тансг. Тэмэцгэ тонгул иг цх чам цуа тицэн дэ дон адан чэмингэн крвайн гожиг си тансг. Чөтэндэ жина гинцэнжа пэнди чимэзгэ ёкэзэна аша жан кэргэ жихэндэ нада саарни гэлор дзира саакун гэргэни варчин джавэрта синдик сэрджэ донин кэчинзг дэнг. Тэмэцгэ лор дзи тихкав тинэнг мэрг варгэн джавара да аргэни джири ла синдик сэпэр за чэмбуга ньюгэ сэзэнд кочэн сиуну чэнг сэсю ли кунг джозэнд джэни чэ цу юнг да аргэни хэзэг сончу сэджир кэндэ тонэ мэцгэ чотэнда ли джэнэг чэнг нэ чу сэсю ли кунг на чук чожэ мэна ян джэна ян чинти мэмон сэсю кэнг ра кэрэн ба гэ сэсю ли кунг пэшун гэ саргэн дэ сэнг тэцгэ нэ чу да сэван ди суа та сэг хар тэгэ джэ чу да кэмай бузгэ тэвэг
1: рэм хум цо динэ нэм джим тэрэ да шэвшэл чэпэн тэгчэрэг гэ дэдэн дэ дэггэ та цу дан дэ юг гэ сэнзэн ли кунг на чук ян на ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱨᱩ ᱢᱟᱝᱪᱚᱠ ᱫᱤᱴᱷᱩᱱᱫᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟᱪᱤ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱤᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱚᱜᱥᱜᱚ ᱠᱟᱛᱤ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱡᱩᱠᱟᱫᱟᱡᱜᱤᱱᱟ
0: ᱡᱮᱨᱤᱱᱫᱚᱱ ᱡᱟᱵᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱡᱟᱱ ᱞᱤᱠᱩᱝᱜᱮ ᱱᱟᱛᱟᱪᱤ ᱢᱩᱥᱜᱚ ᱫᱚᱱᱟ ᱤᱠᱚᱜᱥᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱟ ᱥᱮᱥᱚᱞᱤ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱛᱟᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟᱞᱤ ᱮᱱᱡᱟᱱᱛᱟ ᱥᱮᱥᱚ ᱛᱟᱠᱥᱤᱞ ᱜᱚᱴᱚ ᱦᱟᱱᱥᱛᱤᱜ ᱞᱟᱭᱱᱡᱩ ᱛᱟᱝᱞᱤᱢ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱠᱟᱝᱜᱩᱜ ᱤᱪᱤᱱᱫᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱡᱮᱝ ᱜᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱨᱪᱤᱱᱫᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱟᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱪᱷᱚᱠᱚ ᱛᱚᱢᱟᱪᱷᱚᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟᱢ ᱜᱚ ᱪᱤᱱᱛᱩᱨᱟ ᱥᱮᱡᱮ ᱤᱜᱪᱷᱟ ᱟᱱᱡᱟᱭᱚ ᱜᱚ ᱡᱮᱴᱚᱝ ᱛᱟᱛᱢᱟᱛ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱫᱟᱭᱤᱜ ᱪᱷᱨᱠᱟ ᱫᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱥᱚᱞᱤ ᱠᱚᱱ ᱟᱡᱩᱜᱩᱱᱫᱟᱜ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱛᱟᱨ ᱜᱩᱱᱟᱢᱟᱪᱷᱮ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱠᱤᱪᱤ ᱦᱤᱜᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟᱪᱷᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱥᱟᱡᱜᱨᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱜ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱮᱥᱚ ᱜᱚ ᱡᱤᱡᱮ ᱜᱚ ᱤᱠᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱱᱱᱩ ᱜᱚ ᱡᱤᱥ ᱫᱤᱪᱩ ᱜᱚ ᱱᱟᱝ ᱛᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱟᱱ ᱫᱟᱠᱚ ᱜᱚ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱚ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱜ ᱫᱤᱪᱩ ᱤᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱱᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱟᱡᱱᱩᱨᱟ ᱛᱟᱠᱤᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱨᱤ ᱱᱩ ᱜᱚ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱦᱤᱛᱷᱩᱱᱤ ᱞᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱠᱮᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱨ ᱡᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢ ᱛᱨ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱ ᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱢ ᱫᱟ ᱟᱡᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱢᱟᱥᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱟ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱥᱮ ᱡᱩᱜ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱭᱩᱠ ᱛᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱠ ᱱᱮᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱭᱚ ᱠᱟᱡᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱪᱮᱢᱯᱷᱤᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱜᱚ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱ ᱞᱟᱛᱟ ᱟᱡᱤᱞᱩᱢ ᱡᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱮ ᱭᱚᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱥᱤᱨ ᱜᱨᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱟᱝᱩᱱ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤᱱ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱱᱩ ᱜᱚ ᱢᱤ ᱠᱷᱤᱜᱟᱝ ᱨᱟ ᱟᱨᱤᱝᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱢᱟᱨᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱠᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱱᱩᱱᱫᱨ ᱠᱟ ᱥᱜᱢᱟ ᱪᱤ ᱠᱮᱢᱯᱤᱱ ᱱᱟ ᱱᱩ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱟᱱᱮᱛᱩᱱ ᱫᱨ ᱠᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱦᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱪᱠᱟ ᱦᱤᱨᱛᱩᱜ ᱥᱚᱱᱪᱤ ᱛᱤᱥᱩᱠᱟ ᱟᱱᱮᱛᱩᱱ ᱨᱟ ᱛᱢᱟᱛ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱮᱥᱩᱞᱤ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱛᱷᱟ ᱜᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱛᱮᱡᱤᱞ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱱᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱪᱩ ᱥᱮ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱥᱮᱠ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱩᱭ ᱪᱷᱚᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱭᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱴᱨᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱵᱤ ᱥᱤᱨᱜ ᱨᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱨᱤᱜ ᱫᱚ ᱧᱩᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱡᱤ ᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞ ᱪᱷᱮᱫᱢ ᱢᱟᱱᱩ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱚᱨ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱟᱝ ᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱱᱩᱱ ᱡᱤᱨᱚ ᱱᱩᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱡᱢᱟ ᱮᱱᱩᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱯᱤᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱱᱩᱜᱟ ᱧᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱮ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟᱝ ᱥᱤᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱠᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟ ᱦᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱱᱟᱜᱥᱞ ᱛᱚᱨᱥᱤ ᱨᱟ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟᱵ ᱡᱤ ᱟᱫᱜᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱟᱝᱚᱱ ᱥᱩ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱡᱤ ᱨᱟ ᱟᱡᱜᱤᱱᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱵᱟᱴᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱥᱤᱞ ᱡᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱪᱩᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱟᱡᱟᱡᱚ ᱭᱩᱠᱚ ᱜᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱟᱪᱷᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱞᱟ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱜᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱭᱚ ᱱᱚᱢᱟᱪᱮᱠᱟ ᱥᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱢᱟᱱᱛᱩᱢ ᱪᱤᱢᱯᱤᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱᱫᱟ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱜᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱭᱚ ᱪᱤᱱᱩ ᱪᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱢᱯᱤᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ ᱪᱟ ᱠᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱤᱧᱤᱱ ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱤᱱ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱮᱱᱪᱮ ᱨᱮᱱᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱪᱷᱩ ᱥᱚᱞᱚ ᱩᱨᱜᱨᱟᱝ ᱥᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱠᱚᱝᱠᱷᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱤ ᱠᱚᱝᱱᱟᱝ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱤᱞ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱥᱮᱯᱥᱤᱞ ᱵᱟᱢ ᱯᱷᱩᱢ ཚོབྱལ དང ཏ་ ཤབཤུལ ཕྱིན ཐིག་ཤིར སེ ཁོ་ནུ འདི གོན་དེ གེ་ཅུ ཇིལིན ཡིན་རེ ཇིལིན ཡན་ ཤབཤུལ ཁ ཕྱིན ཐིག་ཤིར སེ ཁོ་ནུ འདི ནང ན ཡང ནང སིག ཏ་ སན་ཟིན ཁ ཕྱིན ཐིག་ཤིར ཟགར མང་ཏུན ཁ ཕྱིན ཐིག་ཤིར ཟགི རིགམ འདྲ བ ཉི ཡོག དེ་དང ན ཏ་ ངོམ་མ གེ ལེཚན ཏ་ གན ངར ང ཅི སང་ནི སོ སོ ནི ད་ ཅི གེ མང་ཏུན ཁ ཕྱིན ཐིག་ཤིར ཡན་ ན རག སན་ཟིན ཁ ཕྱིན ཐིག་ཤིར ཡན་ ན རག དང རེ ཡོག ཇོ ཇེ ཅི ཉི རེ རེ ད་ ཏང ཡ་ ཅི རོང མང་ ཚུ ཟོ འདི གོར ཁ ᱡᱚᱠᱚ ᱪᱟᱴᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱨᱮᱨᱟ ᱭᱟᱝᱥᱟᱱ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱫᱚᱠᱚ ᱥᱟᱛᱟᱯᱮᱞ ᱧᱩᱝᱱᱟᱨᱤ ᱟᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱠᱷᱚ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱥᱮᱯᱪᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱚ ᱪᱮᱯᱱ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡᱜᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱜ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱜ ᱟᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱮᱯᱱ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡᱜᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱯᱱ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱚ ᱜᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡᱜᱨᱤ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱴᱷᱢᱠᱩᱞ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱱ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱜᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱᱤ ᱱᱤᱢ ᱢᱟᱪᱷᱠ ᱫᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚᱝᱠᱷᱚᱨ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱞᱢ ᱫᱟᱢᱱᱩᱜ ᱠᱷᱮᱡᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱚᱝᱥᱪᱩᱵ ᱠᱟ ᱪᱮᱯᱱ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱠᱮ ᱪᱚᱡᱮᱥ ᱜᱮ ᱴᱟᱝᱜᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱤᱪᱩ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜᱦᱤ ᱠᱟᱱᱴᱤᱞ ᱠᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱢᱱᱩᱜ ᱟᱛᱟᱨ ᱜᱮᱢᱪᱷᱤᱱᱫᱟ ᱱᱟᱞᱟ ᱯᱟᱢᱯᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜᱚᱠ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱᱤ ᱩᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣ ᱡᱤᱞᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱦᱤᱜᱚ ᱜᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱪᱷᱤᱞ ᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱ ᱡᱩᱜᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱠ ᱱᱚ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱ ᱡᱤᱠᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱫᱟᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱪᱤ ᱥᱚᱪᱷᱜᱨᱟ ᱡᱮᱠᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱨᱟ ᱱᱫᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱚᱞᱜ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱛᱮᱣᱱᱩᱜ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱤᱜᱱᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱᱫᱟ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱩᱨᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱩᱠ ᱢᱟᱝ ᱦᱤᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱮᱣᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱫᱮᱠᱷᱜᱨᱟ ᱡᱮᱣᱠ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱝᱡᱜᱟ ᱥᱮᱜᱩ ᱢᱟᱦᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱚ ᱫᱟᱛᱟᱝᱱᱟ ᱱᱫᱢᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱚᱥᱤᱪᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱚᱡᱮᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱨᱤᱜᱱᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱱᱚᱢ ᱪᱷᱟᱱᱱᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱯᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱱᱟᱛᱱ ᱫᱟ ᱛᱷᱪᱩᱞᱮ ᱠᱚᱱᱚᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱯᱱ ᱛᱤᱠᱥᱤᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱩ ᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫ ᱱᱟᱪᱤ ᱦᱤᱜᱤ ᱟᱪᱤᱜᱨᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱡᱚᱜᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱪᱤ ᱥᱚᱪᱷᱟᱜᱟ ᱱᱚᱪᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱟᱥᱮᱠᱢ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱟ ᱱᱚᱪᱮ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱥᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱢᱩ ᱥᱚᱜᱩ ᱥᱟᱯᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱭᱮᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱡᱟᱜ ᱛᱟᱠᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱭᱮᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱩᱱᱨᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱜᱟ ᱜᱚᱨᱜ ᱜᱚᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱠᱮᱯᱤᱱᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥᱩᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱢᱤᱭᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱠᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱱᱟᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱱᱤᱯᱪᱤ ᱤᱱᱠᱚᱱ ᱱᱟᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱟᱢᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱱ ᱱᱟᱫᱟ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱱᱤᱪᱞ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱯᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱥᱩᱠ ᱪᱮᱯᱤᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱫᱟ ᱵᱤᱞᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱜ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱨᱟᱝᱤ ᱜ ᱠᱮᱯᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱟᱛᱤᱪᱮᱝ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱛᱚᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱯᱥᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱣ ᱜ ᱵᱨᱮᱣ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱛᱤᱜ ᱪᱩ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱮᱜ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱟᱜᱱᱤᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜ ᱢᱟᱨᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤᱱ ᱜ ᱞᱤᱠᱚᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱧᱚᱝ ᱧᱚᱝ ᱮᱱᱟᱥᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱚᱜ ᱢᱟᱴᱟᱝ ᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱜᱤᱱᱤ ᱠᱥᱢ ᱟᱠᱛᱚ ᱥᱟᱱᱢᱟᱨ

0: Suni kichu kastak jali dandar shankhen yena Danshik antak ngawa jigbe ra Danshik antak tigpa Donkir shkyam nigari Danshik pa niga yara kastak thanga phero Ya samdani Danshik antak ngawa jigbe ra Danshik antak tigpa Donkir shkyam da niga Kanyiga jojig vjandalien goga Terang Danshik antak Арнаван жигбера даш атга тигва рукэр чамдэнигэ алангэжэ ингина хун шэнгсэм чанзгэри акута саузы хун шэнгсэм чанзгэ да хун шэнгсэм чанзгэ топай ингина иначэнигэ датэрнгэ гу самдэнэдэк
1: яриго татажэгда тэрэн чимэшэн нарын аркапсэ вакътамзгэ ок ᱛᱚᱵᱟᱵ ᱠᱟᱪᱟᱨᱫᱜᱤ ᱚᱠᱟᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱟᱡᱟᱱ ᱱᱟᱠᱷᱟᱵ ᱫᱮ ᱤᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱᱥᱠᱟᱱ ᱠᱩᱵᱡᱮ ᱭᱩᱥᱟᱫ ᱢᱟᱨᱤ ᱞᱟᱜᱫᱮ ᱪᱤᱨᱱ ᱜᱟᱢᱟ ᱵᱟᱴᱟᱣ ᱥᱟᱫ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱪᱤᱜᱟ ᱥᱮᱠ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱡᱩᱢ ᱥᱤᱜ ᱢᱚᱨᱤᱱ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟᱢ ᱜᱚ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱥᱤᱜᱚ ᱟᱱᱫᱟᱱ ᱤᱢᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱜᱚ ᱛᱟᱠᱟ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱜᱤᱫᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱩᱨᱡᱮ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱪᱚᱨ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱞᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱭᱮ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱥᱮ ᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱡᱤᱫᱟ ᱡᱤᱫᱚ ᱱᱚᱠᱟ ᱪᱷᱮᱥᱟ ᱠᱟᱨ ᱢᱩ ᱠᱚᱱ ᱥᱟᱝ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱮᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱩᱨᱤ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱚ ᱫᱚᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱮᱥᱜᱨᱤᱢ ᱠᱚ ᱡᱮᱥᱜᱨᱤ ᱠᱟ ᱩ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚᱡᱤ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱨᱚᱱ ᱟᱡᱜᱨᱤ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱚ ᱱᱟᱢ ᱭᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱜᱞᱮᱢ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱱᱚ ᱤ ᱥᱟᱫ ᱥᱩᱝ ᱠᱩ ᱥᱩᱝ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱫ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱫ ᱱᱟᱨ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱟᱱ ᱱᱮᱯ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱮ ᱡᱮ ᱠᱟ ᱭᱩᱛ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱧᱮ ᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱮᱨ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱠᱥᱤᱨ ᱥᱮᱨᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱯᱤᱪᱷᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱠᱥᱟᱝ ᱛᱚᱵ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱨ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱜ ᱪᱷᱟᱨ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟᱣᱤ ᱫᱟ ᱫᱚᱠ ᱥᱮᱨ ᱱᱟᱜ ᱧᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱫᱱᱚ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱢ ᱯᱷᱟᱜ ᱩᱱ ᱨᱟᱝ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱫᱱᱚ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱢᱚᱝ ᱟᱨᱮᱱ ᱡᱩᱢ ᱭᱚᱫ ᱱᱟᱨᱤ ᱭᱩᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱤ ᱛᱚᱵ ᱥᱟᱵᱟᱵ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱤ ᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱢᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱪᱟᱱ ᱡᱜᱟ ᱛᱩᱵᱟ ᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱵ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱥᱤ ᱥᱚᱛ ᱛᱟᱵ ᱡᱚᱠ ᱛᱚ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱩᱢᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱪᱟᱱ ᱡᱜᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱥᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱚᱨ ᱫᱤᱡ ᱭᱚᱱ ᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱟᱯ ᱠᱟ ᱩᱨᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱫᱟ ᱠᱟ ᱵᱟᱨᱱᱤ ᱱᱤ ᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱦᱟ ᱪᱩᱢᱟᱱ ᱱᱚ ᱫᱩᱱ ᱫᱩ ᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱜᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱟ ᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱢ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱜᱞᱮᱢ ᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱪᱤᱨ ᱭᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱨᱤ ᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱩ ᱠᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱠᱷᱩᱢ ᱵᱩᱡ ᱫᱟᱢ

0: ཅེ ལོ དང རིག པ རེ དོལ བའི གི རེ སེམ ཚར
1: ཁམང ཅེ ཕ་ནོར ཝང ཟུ ཏ དེན བི རྒ བ ཏོ པ ཐོན ཅིན དེ རིན ཛེ རྒྱིན ཏ ཟ པི སེ པི ཚར ཁ ཐོན ཅིན དེ ར
2: ཡ་ ཏ ཁོལ ཧན ཅེ ད ན ཝར ཁ མ དེ ན བ སོ གུ ཚེན གུན ཇ གུ ཤ པི ཨ་ཉེ སལ ཅི གལ སང རུ སེ
3: ཧེན ཆོ ལོ མ хамдан чүнчүн чолор гүнгүн чүн чолор гүн аргүндө мамчөтө мавкрынар гүнэрдө нигүн чарса иннин голарига точ чоса иннин чолгони става тедүнин дан чүнчүн чоласа тумоч чүн чолса тумондо мамчөтө мавкрынар цахми токчиса иннир кан сагдым гөх точ чоса иннин чолгони става тедүнин иннин чүнчүн чола варнын чүн Таварның аяңғанды зоқ чығым амчөтті мапқырына лойым жүккін әркілі жоқса енне кей корсым ғыр тұтшы чоса енне шүлгөні сава тедуны енне чөншін чола хүглақ чын чол хүккі хүглақ кетун чын чол Та хүглақ кетунды зоқ амчөтті мапқырына ақиқ жақлан корса енне шүлгөні сава тедуны енне чөншін чолар қолақ чын чол ғығыр қолақтығығы чын чол қолақтығығынды зоқ Тахтин мам чөтта мап кырна яңравар гөвжэнда сайын нин чул гони става тедун нин чөнчүн чула тавлах чин чул тавка тавла юмуу чин чул тавла юмуу дөз Тахтин мам чөтта мап кырна тавчин тамар гыр кур кытын асыңар мүкүр чымыг цыгынан да хатлы нигы цойыг нун чача нигы куйыг нун маша мус илан курсайын нун чул гони става тедун нин Этан чөнчүн чула халан чоя халан чыккыг инин чоя чөнчүн чула малан чоя малан чыккыг юнин чоя чөнчүн чула шинлан чоя шинлала пыхцыккын чоя Тан чөнчүн чуларынлан чоярынлар ортугевнин чоян чөнчүн чуласынлан чоясынласын зынгонин чоян чөнчүн чулар давлан чояр давлар нянкыш динин чулгонин серишакын чул умахым Ята терин зогнама тина немайын кысая тина тицул яқы варна заркыркы гева яқы хынсым цуқи нема шава янгюгы нема нуры кенцунгы нема де Огоча ижа тина ижа яқы ижа нема ханжар ешки дзюнжа тина юнжа яқы юнжа дава цинжари тачи жа тина чижа яқы чижа кыркан хынжари тачи кыркан хыяқы нанга ажанан би тыгтада хе чамрири лонран аштанына жига чена мандана жашып сими кова ви жинчыгын тами цыгцыгына амыр жиг камил лешуни Таньянгнын ашага чена мэнжан ахара хаки куа ви ура сэнгэ цэгцэгна нэ мэвшил камэл лэ шунгни кянгу на юнир гэнбэ тунгэр хмара чэнгу нэ цэгчэгн чэгна куафчун джэ магнан Такяркэл на юнир жуна ке чалуфшир чэнгу нэ цэгнин чэгна нянхчи рэ махтун кярна на юны уму кунтунра сэнг чэнгэ кэргутан кунгул майл кунгэ варкэр кэхэб майл пэрму нэнгэ даржин майл Та чонянгэн чонбэнжиг чигэ нэ шэкэ шэли шнян чонгэ нэ карчи варкэ цхэн буркэр жэпэ нэнгэн дарлэнгэ кэру нэнгэ чэнпэкэ чэмдэн сух чэвзэ гадавла чэнгу. Таңыр жэпэ нэнгэн дарчигэлунга карчи нэнгэр кэгжигэлунга нэ даман дыр кэштазгэр жигэн ин чаман чугэхтамзгэ шэя чан жихтэн шэпэхта паз шэпаз ин унда. Кэнкэр сэйман чарка нэнда кэнкэр сэйма хэтун чи тармэ кэкэ чука нэ чи тармэ кэкэ чурун сусым чэ тамбар гюрка нэ. Тасу сымча тамбар жүруңе сымча тамби кухкани сири шакын чулумахым. Ятатыне ненгі тарванам сымзучыг жанна тунғы цын ела чи тарнесе кіргянғы ела цун тарнесе кіркіпге ола нен тарнесе кірге кунчун ола уғма юнесе кі өкі уғма тіне тарнесе кі. Лунбун гаркы варва енесе кі өкі варва тіне тарнесе кі. Язымо каркы оғырғы енесе кі оғма оғырғы тіне тарнесе кірге таварын абген жона юнесе кі оғма оғчи тіне тарнесе кі. Чухақча мүнер зуңа шыннесе кі оғмыр зуңа тіне тарнесе кі. Тық ненгі тарвақ намсым енесе кі. Тіне ненгір говақ намсым енесе кі. Ненгір говақ намсым зучығышанна. Танчо кампенни маша чиргын зыккы тара жевин чока тықтын зыгын пен госек. Шапаша ник сары лонюн зыккы ланжығы мақсым хыртын дұрты зыгы госек. Штава ене лава ныгды зыккы лыры лыңы чанри шкорн жуғы зыгы госек. Тық ненгір гова намсым гыл орджейн. Ята ненгір гава намсым гыл орджей зочыгшанна нама калын цықсы йона амниргани секы. Игра лишка йона аниргани секы. Чакондуғ йона шнинмугани секы. Игморгу йона мукваргани сири шекын чыл Ята тане нинген заваг намсым юнесе кэ нинген заваг намсым зучи шана ча юмр канин джамр занесе кэ хачар гултын ача чун занесе кэ нун чумбэ чанди дырцын зани тане нинген диваг намсым юнесе кэ штын ди зын ди нага ди несе кэ ныг ярзун яқыг чини ди несе кэ нян ди шан ди чэян ди несе кэ чацун яқыг жунган ди несе кэ 당연히 동진 초만디 네세가 키마양 김치 그 허간디 네세리 셰컨 당연근 대왕 남성거 로르기 인세리 셰컨 초로마 야다드니 테름 아정은 거 파즈르다 마장즈샤나 토임 드진트 저기 용나 세라 로프튼 텀토이 니성카르무 진튼 정이 용나 여름 자츠 허크리 노르트 마리 진튼 총이 용나 진튼 칸단 첸칠이 노 마프트 공아 냠이 요 노스탄나 공가 서기 요노 차그즈그나 테름 거 아정은 세카 다니 성성 거 파즈르다 마장즈샤나 고서제 쟁거 올라만 총네세가 똑케르금 쟁거 호인분 총네세가 킹코르슴 쟁거 호운 총네세가 깨역시 쟁거 마르시니세 타르길잔진 동우인네세가 호르길흑체가 세라인네세가 나르키커스에모르궁아니네세가 타르키콜오미 와르낭캄노 차그자그나 테릉거긴 창인세리셰컨 촐마 가드니 아징징거 헵수라니 창징거 수수즈나 아징징거 헵수이그니세고 공니마진테 카리용니세고 소임징진테 키리용니세고 성카르모진테 경이용니세고 뜨그마리그진테 총이용이 끄르갸는 보다나지그나 테랑스토이무겐즈그니세리셰컨 촐마 야타테니 아닌성성거 수수이그니세고 사츠그스마 츠쿠체르니세고 스타라르 콤발람르미니세고 닌통근근바프튼테니세고 키카루카테 요브즈르미니세고 워낭근거 곤죽이니세고 라통무 곤데 통슬미니세고 츠기 근거 츠르기니세고 츠츠지 서칸토니미니세고 아장성거 헤수라닌성성거 수수 다르드마 장즈샤나토모즈겐세리셰컨 촐마 Ятатыни терынг гора чэвжэнда зуртопа дама самзгышана даламу дягы кванисик ламу дягы чанисик шану дягын тагнисик сула фтусаврг дягы холун чангнисик холун тамчылык серлун иннисик лаврг дягы молун чангнисик молун тамчылык молун иннисик тавра шамтг дягын отг чангнисик отг тамчыл мтг иннисик чара тамчыл шэр иннисик нга тамчылык серга иннисик шага тамчыл муга иннисик Танди хүчнэг яцан яллан тэний тугы яцан янны чигянлон нисэ гөргөчн янг яллан тэний ма янг янны цонянлон нисэ кичнва у яллан тэний сава у икэлгэнлон нисэ риалгуна хондом чөбгил у нисэ тахарен дарти яса у нисэ гөрлэн икаран чамса у нисэ та терэн ши кадри у нисэ кно игдри у нисэ гөрлэ каран чамна самын гу нисэ ки стачин коннар дум гу нисэ кнда терэн гу говра чэзэнда зур что пардма цамзгин сери ши кэнчл ума Я та теренг угманда зур топа дама цангзгшана ди харца шериг марин нисек сорца тунг кэрин нисек никсан чунг кэй нисек я шерл ланцрын ми гени ки ипа имдуглу ми гена ерлингнан дадр шанжа ин нисек тамырдан кыркын хынжа ин нисек харсун нарсан гу марчуг нисек мырдан нарсыртын марнуг нисек таркил яр бузанга умун дин говра тавжан тенгюн ин нисек я до мы кежим кырдун нисек ани ани кыр нисек рыкурчим цешан нисек нан цангза варц нисек Терэнг угманда зур топарда мацамзгышана тамозгин серише кэнчл умма Ята терэнг угманда зур топарда мацамзгышана дин гугам конна нирда улхсан нисек кэрдев кичин конна нан канжа чарнисек кэн сыгым кэн сыгым конна сагжи чин зунисек Дастан до кэнни жокэр кэйин нисек кисари нан ни дахни кэтэн нисек дан кэнгэн ни глугжи кэнир нисек Нун ханав чэнна таркэр кэн жам енэсэк, соным оман чэрчэр енэсэк, калия ямдэг чэгчэг енну тэрэнгэг мукан дэш топардама цамзгэн сэрэвшэкэн чулумма. Ята тэрэнгэр стоймугэр топазурдама цамзгэшэнна таныг намка ярлэнгэ гэра тамыг кара хлудэнгэ, дэнжа кэвсэй кандуг дэгэ, карсэн сэгэг дэрка дэгэ, чачэн нэгэн цомуэгэ, тэгэра стоймугэмдэлэжгэна. Тарта хари кицэр куни мавами вянча тагыштан дови конлгын жаны кямян кянзан жона юна лалында карти ну кырыра гутум шану та дешкин лайы хвала лунчуну чыгыгына терин гыр тоймоен сири шакын чулума та кянгуна юнур гай батунга мара чен гунзын гунгын жатсын жаны се кынжа мана мыгын тона ягны се кыркына юни жона кечалу шыржан гоксерны кытырмара жаны се кыксерны кытырманд Такина мой хшивна ягнисек кернана юну мутура сымхырченгу метуккун сомбаран жанисек метуккун сомбандан турнама ягнсына ягнисек таке эвсирченгу машана барын корар кергы чуң асрын корар дуга хира ясера неге никтык жолда шымкака жангу кака нуга кисары неге шыпкак тора таке золуңта жангу куктула тымынын сары дагла жангу курсыма тымынын мачам улыгы мүмкүн күрин ни хачар гүлдө көрсөсү ни хчик шай мазын нага нишана мыцынисек фаргалу
2: Tukunaba, Tungdi Li, Tsunna Rizan Tarsukhi Langvi, Tonga Kamunusini, Dona Yamushikutoni, Asi Pansana, Demonsukuil, Tarig Li, Sandagar Sondukba, and Sumdin Gankarba, Senota Shira, Takalpa, Tamdin Su, Chachiba Takalpa, Angrak Serantan, Son Marin Chingyan.

송인 도무즈 거타라 다롱 잡시랑 주민우 더 쳐지기니난 돌이다 송이 아마진 몬송은 콘라니 냐니 다사니다 아마진 몽 제틱자리야 ᱫᱚᱱᱫᱚᱱᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱥᱚ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱛᱷᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱥᱠᱩᱱᱟᱨᱤ ᱥᱚᱥᱚᱥᱚ ᱛᱚ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱠᱚᱥᱜ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜᱫᱤᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱡᱜ ᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱚᱥᱩᱝ ᱭᱚᱣ ᱥᱚᱥᱜ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟᱯᱪᱮᱢ ᱱᱩᱝᱠᱚ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱱᱚᱨᱤᱝᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱩᱝᱤ ᱪᱚᱨ ᱪᱮᱥᱮᱨᱟ ᱪᱚᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱱᱤᱝᱜᱚ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱭᱟ ᱡᱤᱫᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱟᱥᱠᱟ ᱟᱢᱟᱯ ᱡᱮᱱᱢᱚ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱡᱤᱜ ᱭᱩᱝᱤᱛᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱥ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱜᱟᱥ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱚ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱮ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟᱜᱟ ᱪᱩᱣᱟᱢᱟ ᱥᱟᱛᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱱᱡᱚᱜ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱥᱮᱠ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚᱜ ᱟᱢᱟᱱᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱟᱢᱟᱱᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱨᱮᱢᱚ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱪᱮᱥᱜ ᱦᱤᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱮᱨᱜᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱭᱟᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱫᱟᱱᱥᱜ ᱡᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱢᱟᱪᱩᱜ ᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱪᱮᱥᱜ ᱪᱮᱡᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚᱜ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱜᱱ ᱜᱚᱢᱵᱟᱞᱟᱨ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱟᱦᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱱ ᱜᱚᱣᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱪᱮ ᱥᱮᱠ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱡᱤᱜᱟᱨ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱟᱦᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱛᱟᱦᱤᱨ ᱡᱟᱭᱨᱟ ᱢᱟᱨᱪᱮ ᱥᱮᱠ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱫᱟᱢ ᱯᱮᱱᱟᱨ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱪᱚᱠ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝᱤ ᱥᱪᱟᱠᱟᱜ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱱ ᱫᱟᱡᱜᱞᱤ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱫᱟᱡᱜᱞᱤ ᱫᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱦᱟᱱᱟ ᱪᱩᱝᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱥᱪᱟᱜᱢ ᱫᱟ ᱠᱟᱜ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱵᱥᱟᱱᱤ ᱥᱪᱟᱜᱢ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱤᱠ ᱠᱟᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱩᱥᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱢ ᱫᱟ ᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱵᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱭᱟᱢᱡᱚ ᱢᱟᱢᱡᱚ ᱤᱢᱟᱦᱤ ᱞᱟᱝᱤ ᱫᱟᱥᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱱᱤᱠ ᱪᱷᱩᱢ ᱱᱤᱜᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱭᱛᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱡᱚᱜᱮ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱫᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱵ ᱡᱮᱱᱩ ᱥᱮᱢ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱟᱣᱱᱤ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱡᱚᱜ ᱱᱚᱨ ᱜᱤᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱤᱛᱟ ᱞᱤᱜᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱱᱨᱤ ᱞᱤᱜᱡᱤᱜᱟ ᱚ ᱪᱮᱴ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱮ ᱞᱤᱜᱡᱮᱭᱟ ᱟᱠᱞᱤᱜᱡᱟ ᱟᱠᱞᱤᱜᱡᱟ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱜᱚ ᱪᱟᱜᱞᱤᱠ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱡᱜᱚ ᱛᱟᱴᱮᱠ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚᱝ ᱥᱟᱣ ᱱᱟ ᱠᱚᱝ ᱨᱤᱱ ᱡᱮᱜᱞᱤᱯ ᱥᱟᱣ ᱱᱟ ᱜᱞᱤᱯ ᱨᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱟᱠᱞᱤᱜᱡᱟ ᱭᱟ ᱪᱤᱨᱜᱮ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱱᱚ ᱞᱤᱜᱪᱮ ᱜᱞᱮ ᱣᱟᱛ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱚ ᱚᱵᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝ ᱞᱤᱜᱡᱤᱜ ᱨᱱᱟᱢᱤ ᱠᱟᱭᱚᱜᱟ ᱜᱞᱮᱯ ᱛᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟᱵᱡᱮᱢ ᱱᱚ ᱞᱤᱜᱮ ᱞᱤᱜᱮ ᱭᱩᱝᱤ ᱟᱨᱚ ᱞᱤᱜᱡᱟ ᱟᱨᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱪᱩᱨ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱥᱤᱠᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱢᱟᱨᱥ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱤᱢ ᱯᱟᱞᱟ ᱢᱟᱠᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨᱱᱟ ᱭᱚᱜ ᱪᱚᱞᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱞᱤᱜᱡᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱴᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱜᱟ ᱟᱝ ᱞᱤᱜᱪᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱭᱮᱱᱡᱟᱨᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱫᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱟᱢᱟᱡᱮ ᱢᱚᱝ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱞᱤᱜᱪᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱞᱚᱥᱮ ᱪᱤᱜᱫᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱜᱫᱟᱱᱨᱤ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱮ ᱟᱠᱱᱚᱨᱡᱟ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱜᱚ ᱪᱟᱠᱞᱤᱠ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱡᱜᱚ ᱪᱟᱴᱮᱠ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱠᱚᱱ ᱥᱟᱣ ᱱᱟ ᱠᱚᱱ ᱨᱮᱱᱡᱮ ᱜᱞᱮᱵ ᱥᱟᱣ ᱱᱟ ᱜᱞᱮᱵ ᱨᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱥᱟᱣᱱᱤ ᱱᱚᱨᱡᱚᱜ ᱭᱟ ᱪᱩᱨᱜᱮ ᱠᱷᱚᱜᱟᱝ ᱱᱚᱨᱪᱷᱚ ᱱᱤᱜᱞᱮᱣᱟᱛ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱱ ᱱᱚᱨᱡᱚᱜ ᱟᱨᱱᱟᱢᱤ ᱠᱟᱭᱚᱜᱟ ᱜᱞᱮᱵ ᱛᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱵ ᱡᱮᱱᱚᱭᱟ ᱞᱤᱜᱮ ᱞᱤᱜᱮ ᱭᱩᱝᱤ ᱟᱨᱚ ᱱᱚᱨᱡᱚ ᱟᱱᱟᱨ ᱡᱩᱨ ᱡᱩᱨ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱥᱩᱜᱫᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱡᱟᱱᱡᱜ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱯᱟᱞᱟ ᱢᱟᱠᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨᱱᱟ ᱭᱚᱜ ᱪᱚᱞᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱱᱚᱨᱡᱚᱜ ᱟᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱨ ᱪᱮᱱᱟᱭ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱚ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱥᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱡᱤᱝ ᱤᱨᱫᱟᱝ ᱤᱱ ᱱᱚᱨ ᱱᱚᱨ ᱪᱮᱱᱤ ᱠᱟᱞᱚᱠᱥᱮ ᱚᱞᱤ ᱛᱟᱵ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱥᱴᱟᱨ ᱡᱤᱥᱜᱟ ᱛᱤᱜᱫᱟᱝ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨᱛᱟᱨᱡᱟ ᱱᱟ ᱦᱟᱡᱜᱚ ᱪᱟᱠᱞᱤᱠ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱡᱜᱚ ᱪᱟᱴᱮᱠ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱥᱟᱣᱱᱟ ᱠᱚᱱ ᱨᱮᱱᱡᱮ ᱠᱞᱮᱵ ᱥᱟᱣᱱᱟ ᱠᱞᱮᱵ ᱨᱮᱱᱡᱮ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱥᱟᱣᱱᱤ ᱟᱠᱷᱤᱨᱛᱟᱨᱡᱟ
Я. Чергей хуа, ну, штаж чонг чонг гор, ну, штаж чонг чонг гор, ну, мина.

0: ngasi kankang zgiwa nina chuti kor ni ngoshtu zgina
1: oo ya ya ndo zba ta nyema u zgi na shishu chimpin tigshir lam dhigandu chajimeku tigi chinga na ta thumar nginda ni shishu chimpin tigshir ndo ngoshtu zgi chima zga ta shishu chimpin tigshir sega zna ta nji na ta mamang shishu kanga ama untun tigshir jachim ra sinzin tigshir jachim sgo jachim ga tenbin da jir zong ide tangi ta huynchuk jina chinkam kori ra tongkong song chung sirg ra manzi de njiga aja kula gano ga jirnur song chu sgo ta che kong sida aja kuga kempin nam yana ta mamang mang chukka chiga kempin da no chi tangi jodonga kong ni di yo chi ta jayo ga li kong a ta di shishu ga jizin dong gu mo yana yana no chi tong keng ga dan di jayo ga sepa bu de ta mamang cheng keng la tikshir sepi cha cheng ga nam nizgir dan dor di se na kirge ta shishu li kong ga ta jay kura chi chukka chi mang ga chab si de tangi cha cheng ga ten lam da jay de tangi chi kempin song shu se gu nugu lam da kukwa tikshir ta tiga chuni shishu chimpin tikshir la ajarsa ga arga nin de ga kirge mang tum chimpin tikshir zgira sinzin chimpin tikshir ni uka mang tum chimpin tikshir da in jina ta shishu li kong ga ta arang ga li ganda rugu nuk kap de ta jinkum korgi ra tong kong song chun la torsik tong gu nu yang na si irga ra manzi ga den jiga tog dan zeshchu pa mungu zi ga chintang ga kegan de anu chi tong gu nu dan de nila suk pa ga da cha chuk ga chi ga kempan de anu chi tong gu nu ga sa chu ta hi nu gu zi gini ta cha chun na tampli si yo nu gu li kong ra sa zi ga tixir si me pa am yang na misi pa misi pe ni ci u ta da shishu li kong gan de chan ptar da mamang chan kong la tixir si ya gu nu tu mz ga na da mang tun jipan tixir si ga de chun ni san zin chimpin tixir inji na yung di sinzin li kongga ta chunggak gung gan gung da jo pa am yang na ta kuji xawin gan chung da ma zhi pa di chun ni zhi ju da tamu yin ba dima da ga jenga da aja ko ra di mamang mang chukka kempin de no chi pukpa nga chi hi su na thumar nga chi ta sinzin li kong de shishu gu zhi zhi dung de dung ku chu da chimptir ngan chi zhi jun da kanda tong gu di chun ni sinzin li kongga na ta kuji angar zin da nga chi shishu zhi zhi gung da nang min la zhi ga de dung chunggang ga rangi ngan chi da ma zhi dham zgi na nga chu shishu li kongga ta kichu chimptir mamang chung kaa ta tixir se ju gu dhamas ka nyaa ta sinzin chimpin tixir se gu
0: Riri
2: Thonbi ya wang shi guo samil
3: Shigbi ya jing wu zong samil
2: Zanbi hua shkeng ten samil
3: Amami shi wa shi samil
4: Chamli jang dan de ma cang ma ram nyam yin
0: Mamutsotirana, tachir kikichu shibshilf shibhinak tikshirin dhag kargi lamlik shongnu kargi jabjongzina dhaganda nisil chimuzik kukuni shongni na dharti warta kargi nda tampeji ga nisil sajirila namzik ak tampebi ini na ndala suku kukuni chu kardazgi na
1: Yaa yaa ndunzaba, taa shishu chimpin tikshir lamdikinda chorshtaa shibba ni dandi shugayon ta taa chepitongi war targur ta taa pachir luchi tamba namazga peji ga jirmi yuka Taina nyartong chunga nuga daa dambara na taa ajayon mamang tinchuwa jili ayon lankanga di nga chuga chinti mamang shishu kanga taa shang chinja rang shchung chung chonchir jiksim tamazgani taa di nga luwa niga taa chimpin tikshir nda lakhtar chorshtaa yi chuga agan chanda shintangsik Taina nyartong chidin luga daa jirpa nga ата мантон тексер чаачмда синзин тексер чаачмда зучи жевде тангыта шишули кунга чимпин тексерде шаачуга ландынды та аңыса тамбыды тандыр нертун жетен луга да дан бир ната шишу чимпин тексер намды ажайон гыча консата чон юни та чаддыды тангыты тангы чамагы танди шишу чимпин тексер шаванды жыз бири дечене нертун нигы заңали да жөрэнжина шишу чимпин тексер гыча чимды ян жайон мамон тимы ажани аюн ланкан анди чели де тангы шишу чимпин тексер сирчи ламдгында инжина та ченг ка чэмзг ка шуксын жужин батанда цунюк
0: реган дедана чу шипшил чипин тикшинди жордуп ка чапкунзына чукуянанди нандун ка шугуни кангангзынданина тикони чу кардазгина
1: о я я та шишу чимпин тикширди дарга урда дата ангис данлыктар сезин нуга чачым к них чачык нада чимпин тикшир гу дон цинд тамбилс ю баре тэгэ чунида жожо гу чакунт тухма гу сожин гу чакун азыга манзы тухни дата урда та кырчу гу чачым чакунны да жүзе тумзга та жачыок жожо гу чакунт та дозу матта та чеманы чеман жогу нугу да мани цызгыр тэгэ чуни амантын тикшир чачым расынзын тикшир чачым гу сэвгу гу би чэнкуга чакунзе такэрги сожинга чакунсагуга да чужеу кэнкэнрэзэжэна чинкэн коригра тонкон сочон да сэргра манзига денжигнди сочон ичу тэгэ чуни ажа клагын эжэнэр сочон ичу тэмцэгэ то ажа клагын ви сача гочу сэгэнга сочон да чужеу инжната кчу сожинга чакунзэри тэгэ чуни кэргэ ян кэрчуга чачым нотэн сэртэнэ нугу чэнкуга чакунзэн тэгзгэн ёк тэчу кэнкэнрэзэна

나 요나리 또 요나란 증네 저 우리님도 증이 천축거다 축군 어야 천축거지 니군 떨어붙잖아 조군 떨어붙거지 니군도 저 마신나 신을 그래도 카카가 마신나 섬이 쿡쿡나 샘샘나 특세에니 점선 디모레다라 아 옛나라 르르는 그 스타누르 믹섬 아영라와르 고진 뜻다 어 같은 장즈 옛누라 또 냠문이는 데다 냠바 살수 이다리 마님 공필 이다리 어야 문뜻도 영라와르 고진데 저 듣고 치지고 Дэвдэг чунг чайы гуг, дэг нюх чунг чайы гуг. Дэ мэнтэдэ чимуз гэлама чур гуг. Ча ушигнжир гэлама чур на, айн рабар говжэнды чимуз гэл, дэг чунг ржиг гуг. Оя тэрэн нарка, тэрэв нэрчик гэн, самдэн цандэг ярдэ ясэн, хамчур дарджэ ясэн, чэнцэг кумпэлла сэнэ ян нара, ча уштанур лисэма мафтэн базгэра, ча айн рабар говжэнды мафтэн базгэ юн мары. Оя цандэг чимуз гэ ярдэ ясэн, хамчур чимуз дарджэ ясэн, нара, Оя чау уртанур лыксым лафтен гонари. Айнравар говжинде лафтен гонари. Оян ты чау инара хами янмысу чау лыга айнравар говжин димуг чатты поки жерди чау лыга утомби лыга томжу кызги дали тын ами лыга онжу кызги дали амчын лыга чанжу кызги дали иргелон лыга бонжу кызги дали чау лыга жигна ина Оя чау ма жирбан дичиз гонари нан делав тыкку жанни делав тык чунши Kwaadun janji stanur lukusam ayangrawar govzhi Oyaan tosu chizgrayazina yana Daku jayi dali jiribba gulaga khachinda Chawur jabtuwa pi kiru zhiri samka yung Chaktuwa pi ingin zhiri samka yung Oyaan ayangrawar govzhi Dada chawu kwaadun khanda chewazi yinna resi konu Da huya zhigi jigi shana yana Chawu chongchil zhiga joji gandar tangtangna Oyaan saju ngurma yinna Tungju chanag yinna re Oyaan dir kaabsa chawur kaabli shkatsak Chamu mungazi yoka Oyaan Дин сүнчин нихсив шали юна сэрг нацг си юна гча чимүгс гавли нарг нацг чимүмэн азг юнг арынрын гртан урлыгсмни тоннуг оя тонзин чотле жерва оя марчир стансм камр тылсм оя дси юна чимүгэр гинтэн мангаз юк лимфун ав детэн ма чил марг уазгри оя тимүгс гэнэ яна гча юн дэв тхчун урж гогнунта тани машинна семна юни оя тиму янжэрэ тэна гча гртан урлыгсмдо Сигер гемсен чатты пуказын то катын чевас гиену аянравар говжин сыкунун ди локортов чали уна чертавоз гам соннына дыянравар говжигинин наюндыр о чөндем соннына үчау мьетин жук юдали о ян ти чимушарна янара о я нымнугу чинкар хуми чинкар хуми о я нера нямтули о я нымнугу нёгмовану чыгым сунги Тэгин жогонун тайны чагнаны вели таурт таны вели таурт юнус гри оя тэнат сууч мргонус гри а тесу дакуржим кинмел а тму янагма чанкшана тшарт таигника аяк наня би ная орнинк оя ыкчаур танур лысым аянрар говжин дертин гондри дернун кага сычин дертин ичали юнара кумрын базу чилг жак юнара эзине шигчир царчун идали жонрун кыянравар говжи Дэ тарун юнаран тукванда тин гог тмэнчли юнарах тини юнс оян дэ янан дэла тэкул жахти дэм пэчи гылама чызгин жор гог али гымра вар гожин дэ тэнчин дэсо чэу гог чызг юдали чун гог чызг юдали гыр гог оян дэ тэн ада чэу лэн дэн чэса зэг гог жэр лам дэ сэз гэн дэ гог жэр оя тэ май юдали жымрын к аянра вар гог жи гшана юна хму чызг гог нурын аюна ном чызг юн Жана менэз гюн урнга юнэз гюн да аймра бар говжинэр дэм мэрг жана юнэ мар дэг чаун тухва мэн цуха марту танур лисэм сэни дэмэг чатта фук гэнра бар говжин да мэрг жан бала менэз гэнэр арын сагны рынжын к ул мэрг дэ да ананы вэли таварта таны вэли таварта юни оян тсу тона ысу хами янми су чэд гюнэр эдина оя гэнра бар говжин ди тона амар му чин мардан гона Ацам авзиз, хунму чинан ардан гуна ахам авзиз. Оян дит уна дачим ушарна ина. Хтугна амарчун хам авзиз. Хкумна юмар чам авзиз дали. Рынрын кыг юн равар говжин ты. Гуатин жанзиг юн зи дали. Анаммусу шел угнари. Оя анаммусу чавав шарджин чызви унари зина ина. Уэр жеттабыз ебжин кы нор ин сенари. Оя уэр жеттаб ебжин нор сердун ду чызги унари. Айн равар говжин дэв дэкул жигшин. Дэм чорчун ешин. Дэг нюрчун ешин. Дэв гаатын ела чаршин. Оя дэгчун раа нюрчун едали ранран гэм чортын ен нэнда шин. Оян дэм музыкэн ада чадырэ. Дэна урджэтв ебжин. Нору сэн.
Поэтому его на рехитера чамцунг идали, тотера лгдили идали, тасатан кангсги нара кайнгра вар говжи сакону, ичаун джукану цукаю нугэн то, квадин чанцги нунда, мал семан

0: Tachi yo mando yo ni longwa isak chi nura chuli ra shawa yaran khorjo se kar kerg shop ko yena wargi a ni na se ka Tawar gari zundari ra kan ni nangra chortak thongz ne ni waxtum chunga se ka go lo lo Ya tangis kerg chang chang to ke chang ya tol hakhi da la chik sum to ya kerg chang chang ma ke chang ya ma shamu se la chik sum to ya Ta kerg chang chang ke ke chang ya kil mo ko hola ra da la zo chi to ya Та томрын данг нилэн явжигнийн даннарын чин хуанкурх чин дэл ини сек ор хуанкурх зэ кто цу ини сек Танда жигний нилэн хэнний даннаг дома хомо чим дэл ини сек мао мо чачин дэн су ини сек Танда хэнний нилэн явжигнийн данна тасл тар кэнд па ини сек кэп яо кэп чанг дэл ини сек чо мо квас чле чим дэл ини сек чан зэрэла Я та ажин зэн гэ сек ра агу мо кваа чанг каз гэн жог го сек данг лэк кару чон шог дэн банд ё топар и нан дэн бац хам тон бац хам ани сек бац хар янг тэн ни ё ни сек я кева че ми ола чон ни сек дэ кун рын чин шини ни ё ни сек лэн там сун нан ни тэ ми ё ни сек ти мг чон зэ га ка и ё ни сек дэ ха ха кэн цог чи гэ ни сек ма шэ мон цог чон гэ ни сек о ца он цог цэ тэ ни сек Ди канан колос теп дир йосек кан колос теп дик кэште игни сек вша на ва мандав дир йосек ва мандав дик кэнда игни сек кан дир кана та ши тэгди йосек та ши тэгди кэште игни сек кан танда кару тонсо дэм ба игни сек мо ква чэнг рин жокчли игни сек жан дирела я танди нэн гэ дэр тэс иман дэ зохто пари на сат хумурын чин хсэр жонни лун дэр гэн харнгав шин атэн ни сек шин атэн и чэн а ня ни сек кан Танда лола няга лочэн ини сека лочэн дэрцэн камба ини сека дала няга дачэн ини сека дачэн дэрцэн сима ини сека Дошага няга шэгчэн ини сека шэгчэн дэрцэн чилва ини сека Татанын гэ торишка чэн ини сека терэн гэ нянчэн чомо ини сека Танди нэнга сэнги гарму оман дэ сека имдэн хомо качэн дэ сека томнэг нёмбэ нянчэн дэ сека ха ха кин тонак дарлан кора сека штэхарин тона хотл дэ сека Дэма омин тона шамдан кара сек чика мукало ло чи ша чета шангу то каргура калиги чу яка село имби диши иго мака нуло имби чоши иго нет карага имби тон ши иго дэма ян тон имби чиши иго сталым ренчин имби чанхи иго се же чан дрела я та шора агу мука кхэнгэз гэн бэго сек нганя чон чон калиги нэ дин та чон чон кэрчэг би нэ дин нганя чон чон саян ко тэг дин та чон чон ёян кон ши дин нэ чо кхэнгра та ши дин боя Ya, tar chik mukwa lo lo, chingu shamu yiga yaran tinda, chu tsengar se mor gunga nyama, ki tsarin da ma maran tinda, chu shikar ma tanganda. Chu tsan lo lama chiga, shir da lama chama, chi ratang muka karo lo yila, shi cha cha gung golor da yila, chu norsa zar moko nor kakanga. Talik sa sungra tokar lika kanga, ta sa njagra sambuhta kanga, shang sak serjong rangmundra kanga, chu koka waga kanga, gokar jaga kanga. Чуки цари нани дан ни гэдэг юм. Танг даа хөний глож гэн юм. Ю хамаа чин на тар кэрэг гэж юм. Нөхний нани өргөн нэгэн дэрийн. Чи тангараа мөн ашаа дава мөрг мөн гон долош ва чу хали ни чим бар бар яла лон та тар гэл жиг жиг яла чу сам би тун дава до пишти кэнга. Та терэн аг онд сокор гэн гогор чон сон ман чин дэн сокор чэптэг ян чин нэг чо кэн ра та ши дэв ни аго ло ло. Я та чу ям дон хом мог нам гэ юу ни рэн чин хэр кэ са жи тан ни чэ кэн говра чэб жи нани. Tāng zōngbī chōngbō jāgā jīnī, tī tīrī jāngā dāngā tāng nī, jī jākā mō dōr jīn dāpā jōwā, jā māngchū māngu rā jīgā tāng, ōgō lō lō.
1: Āmāng chūn chōbī, yāng shīng lī shōngbī, ā lāng gāb dē mū. Āmāng jī lō tāng ā rīg bā lī dōlbī, gārī sēn cīr.
2: Āmāng jī pānu rū wāng zū tā tēnbī, gā wā chū bā. Tomchen derin zirjin de jabi sabin tsarkh Tomchen dara
3: Zasi den bi nyen khun jup nam ba cham de ni lama nor chuchil kalang bi alang uma phatang akhir len ser gunu ga mangla ne mu zi chenam bi nhelim de go ji si yul che jak thindin dang cham bi mon den she

0: Okay.
1: Shigu
0: Kovden Lu. Datawa ga chitara.
1: Kovden ga da dimba chiachi.
0: Da dimba chiachi.
1: Ah.
0: Chuyila chiki khartan. Chindang jayi khi thamurela. Only. Ari, chitong gubja Kovden Lu ga da dimba ga chichigra go.
1: Oh, yeah.
0: Yadani toa samba mo nyo Чоох самбаму каптхны самлуу тон жи тоо гэдэг. Чи хүнж гэж чу гу таран жоогэр цацожи тангны гөрмүч тахан бааз гэра авжааз гэн хэ тон жина чи кан лэн жир. Нигалэн жир. Ари нигалэн жир эла. Я тоо жоо мүнюн го. Тоо жоо му лиг янлэг арнга кан кан ра.
1: Лиг янлэг
0: га?
1: Го.
0: Tani?
1: Kyungwa?
0: Haa?
1: Lokpa?
0: Mm-mm.
1: Lokpa nigara, kunga nigara ngu chuinara?
0: Ara?
1: Injira yota?
0: Ari. Ari, liga nyanla ngay na ngu, tar kanga niga, tar nauri la? Ari. Yata ni toa ngao mo nyungo? Toa ngao mo nyungo ngonjuhko ni toa zindago?
1: Ya, ya.
0: Чардын тиз нэ чадган гонжо чэ?
1: А?
0: Чардын ти. Чар ажг чар. Ла таптг дан ажг дэн.
1: Чардын ти? Аярка гонжо нэ?
0: Аярка. Я нанши л?
1: Нанши л нема гонжо
0: нэ? Нема. Хтэнки арду?
1: Хтэнки чадэ?
0: Хтэнки арду?
1: Хтэнки до. Чарва гонжо
0: нэ? Чарва. Сэра ар?
1: Ари сэра ар ян.
0: Оли сэра. Зангайла. Чарва зэна ян? Цгэ зэг манжка. Ya, tani towa te lan tam nunga hachang tuki. Ya, tajiga keta xeke ya.
1: Tani nya thomba zi chung tar, nya thomba zi chung tam nunga ma xeke.
0: Nya thomba ar?
1: Nya thomba zi chung tam nunga, ta ta ta yin tang kha zi, ta mung zi se kha zi, ta ta sa wuzi ma
0: xeke. Di, baiwa re la ta. Nya thomba zi na ma zi na, nya thomba ta yara di lag chik tang na baiwa ga lukuk re la. Tawira ta nya thomba ka kap tukwa nga ma yo, ka baiwa ka kap tukwa nga ma me ka. Ari, ari go, di lan ta nuha chan tuk. Ya, chukpo dorji ina zi. Nyung ka tsanga dorji ina. Ya, chukpo dorji tirang gilin tsinang ni shar gang tongo thosong zga.
1: Ya.
0: Jima kumbayo tig zang chujong rukunang shar galing gong na chukwa nekudemo.
1: Oh, ya.
0: Ya, demo.
1: Ya.

0: Тэрэвж гэж гэр. Я чоор ном нинго. А, Чунгог хсарту чэм үзэ гэнгэр. Чунгог яг хсарту чэм үзэ гэнгэр.
1: Чунгог яг хм.
0: Мм.
1: Э. Ну как же

나야 라 타라라 하모타 타라 지레나야 야예다가 모고질 담피 무진친나야 양갈럽들와 한고타 처미진친나야 양안친즈가화우다글나지총야 산더이사항우다마시지나야 너향크라스동디다치사지릴라야 양아활글호와단전마지라야 양안간장카르노다치르존지니야 양안카르라토고다화우지와야 양아활틀그나함치다토글리지차야 양아소글랑가염지다슬존지세르야 양아홍글랑가다소리지디야 양아마트부호르비다화우지나야 양아차오가마가다른진지겠나야 양아츠르지가마가다르니지라야 Тар-гус-ми-ю-гу-на-та-сыр-ла-чи-гу-ла-я Я-ган-гар-гу-лан-джа-ни-та-ты-гу-их-чи-ти-я Я-ган-я-цы-ла-сы-га-чи-та-ты-ни-чи-си-я Я-ган-на-ма-у-гу-чи-та-р-та-хуй-чи-ла-я Я-ган-ю-ква-га-лун-та-та-ка-б-чу-чи-ти-я Я-ган-ш-чи-сы-ра-ван-ка-та-сыр-чин-чи-я-на-я Та-ти-ран-гар-чин-тан-цун-ла-чин-чан-на-я Я-га-ну-чу-лах-та-га-му-та-ры-дам-чин-да-я Я-га-дан-кар-ти-му-та-хван-на-ни-чир-дон-я Я-га-шта-ква-хи-лар-ган-та-чи-ква-х-чин-да-я Я-га-су-ка-ма-гам-ба-та-ры-па-чин-да-я Я-га-ци-х-смар-да-га-ви-та-цел-лах-чи-лан-я Я-га-йо-ах-сы-гам-бу-та-а-чан-чин-да-я Я-га-иг-на-тар-ми-та-му-лам-чи-та-ва-я Я-га-тер-а-тар-ва-та-ка-ла-чи-сы-ла-я Я-га-иг-чи-га-кан-хо-ни-та-н-го-лаг-чи-ле-на-я Я-га-а-пу-ти-си-та-хва-дар-чи-ре-ла-я Чрак-и-га-лом-бун-кар-ла-ток-гул-хва-у-ти-га-ла-та-ла-нди Ndra gabdi kherchong aver na kata nga Karla tukul kwa u tarjigi Sun len khchiga igno gabdi kherchong aver na kan sun maalangs Tadi gabdi ga Gano chul sere tikchi iti shetsam khwari Ya chuchin sun te lahte na Ngai khasar sharni ga zini Changtong chu nga dra la chang ni Ndra gabdi kherchong aver na kaglanda sonar